see are burning.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно плюс 18-20. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Стив Аоки и Sub-Zero Project выпустили ремикс на трек Narrow Promises. Стив Аоки и голландский хардстайл-дуэт Sub-Zero Project официально представили свою версию культового трека Narrow Promises. Релиз состоялся после почти года тестирования на фестивалях. Трек уже звучал на Tomorrowland, в EDC в Лас-Вегасе, Ультра в Австралии, Ультра в Перу и на музыкальном фестивале в Амстердаме. Оригинал Promises с вокалом Алан Уотсон стал одним из определяющих треков раннего дабстепа, и переосмыслить его задача не из легких. Новая версия сохраняет эмоциональность основу оригинала, но добавляет мощные басовые линии и современное хард-дэнс звучание. Как отмечает Стив Аоки, они искали баланс между данью классики и новой идентичностью, и именно живые выступления подсказали, в каком направлении двигаться. Релиз также приурочен к 30-летию лейбла Aoki B-Mac, который в этом году отмечает юбилей серии шоу по всему миру.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Витебске и Гродно ожидается дождь, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно плюс 18-20, в Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21, переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Белорусский трек.

FM танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно плюс 18-20. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Ган.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Spotify на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

официальную версию Natural Blues. После сенсационного выступления Моби и Джейкоба Ласка на Coachella, лейбл Defected Records официально выпустил студийную версию трека Natural Blues. Над записью работали Моби, фронтмен группы Gabriels, Джейкоб Ласк, а также продюсеры Blondish и Кико Франко. Это расширенная, наполненная соулом переработка классической композиции 99 года. Ранее клубная версия Blondish и Кико Франко уже возглавляла чарт Beatport, но живое исполнение Ласка на фестивале дала треку новую эмоциональную глубину, и поклонники потребовали официальный релиз. Сам Ласк признался, что 10 минут на сцене с Моби изменили его жизнь. А песня напоминает, что даже в трудные времена мы не одни.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.
1: Новый трек.

0: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно плюс 18-20. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Широкий спектр взаимных интересов – от создания совместных сборочных производств до сотрудничества в сфере науки. Беларусь и Мьянму сближает схожее видение глобальных процессов, и на этом фундаменте партнеры готовы динамично двигаться дальше. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко и Мина Унхлайн обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Важно, чтобы достижения в политической плоскости имели скорейший эффект в экономической сфере. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Александр Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Президент отметил, что сфера вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Крушение планов Вермахта – особая дата в истории нашей Великой Победы. В этот день 83 года назад завершилась Курская битва – последнее крупное наступление немцев на Восточном фронте. Под знаменами Красной Армии тогда сражались воины 36 национальностей. Большинство – белорусы, русские, украинцы. Это была попытка немецких войск взять реванш после поражения под Москвой и Сталинградом. Планы командования Вермахта – окружить и уничтожить советские войска на Курской выступе были разрушены. Красная армия сама перешла в контрнаступление и нанесла тяжелое поражение противнику. Защита прав покупателей. Генеральная прокуратура устранила нарушения при дистанционной торговле. Речь о заказе товаров в интернет-магазинах. Покупатель выбирает нужную позицию, знакомится со стоимостью и оформляет заказ. После подтверждения покупки цена должна оставаться неизменной. Продавец не вправе менять ее. Покупателям рекомендуют внимательно изучать условия продажи товаров на сайтах интернет-магазинов. В случае возможных нарушений следует своевременно обращаться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. А теперь новости наших деловых партнеров. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа. Покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65%. И получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Витебске и Гродно ожидается дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно плюс 18-20. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр.
3: It's been a long time, Shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Точные данные, которые помогают принимать важные государственные решения в экономике и социальной сфере. Работники статистики отмечают профессиональный праздник. Службе в Беларуси более века. За каждой цифрой ежедневный труд преданных делу людей. Статистика – ключевой драйвер экономического и социального прогресса. Ежегодно Национальный статистический комитет собирает и обрабатывает миллионы отчетов, чтобы люди и органы госуправления могли получить достоверные данные по различным показателям. Около 90% специалистов сферы – женщины, и почти каждый третий сотрудник в статистике работает уже более 20 лет. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Президент поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Сфера вышла на принципиально новый уровень, сделала уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул глава государства. Почти в два раза больше, чем годом ранее. Аграрии Минской области собрали рекордный урожай рапса. Хозяйства не только центрального региона, но и всей страны охотно отдают ему все больше посевных площадей. Тем более, что наши климатические условия идеально подходят для выращивания черного золота белорусских полей. И если в начале 90-х засевали порядка 50 тысяч гектаров, то в эту кампанию почти полмиллиона. Семена рапса по своей энергопротеиновой ценности почти в три раза превосходят ячмень. К тому же это наилучший предшественник для зерновых культур. Большая стройка ради маленьких пациентов. Новый корпус РНПЦ детской онкологии в Боровлянах почти готов. Работы одновременно на всех этажах. Трудится более 130 специалистов. Пока одни совершают отделку, другие занимаются инженерными сетями и монтажом оборудования. Но главное здесь не метры и этажи, а новые возможности для будущих пациентов. В корпусе разместят современный блок с четырьмя операционными, отделение трансплантации, реанимацию и палаты интенсивной терапии. А теперь новости наших деловых партнеров. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек «When You Believe». Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию «When You Believe» с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита «Counting Down the Days», но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Витебске и Гродно ожидается дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Гродно плюс 18-20. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 19-21. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
7: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Широкий спектр взаимных интересов от создания совместных сборочных производств до сотрудничества в сфере науки. Беларусь и Мьянму сближает схожее видение глобальных процессов, и на этом фундаменте партнеры готовы динамично двигаться дальше. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко и Мина Унхлайн обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Важно, чтобы достижения в политической плоскости имели скорейший эффект в экономической сфере. Казахстан сегодня выбирает парламент. Впервые после принятия новой конституции, которая предусматривает переход к однопалатному парламенту. Голосование проходит и на избирательном участке в посольстве страны в Минске. Вместо Сената и Маджилиса выбирают будущих депутатов Курултая. Изменения закрепила конституция, которую приняли на референдуме в марте. Выборы проходят по партийным спискам. В бюллетень включены 7 партий, также графа против всех. Избрать нужно 145 человек. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия мощного циклона Прииска, который обрушился на страну накануне. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Больше всего стихия затронула Минскую и Гродненскую области. Два серьезных происшествия в центральном регионе. В Несвижском районе дерево упало на мальчика, а ребенок госпитализирован. Еще один мальчик пострадал возле деревни Логойского района. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение. Упавшие деревья повредили линии электропередачи, автомобили, жилые дома и административные здания. Сейчас на местах работают бригады МЧС. Электроснабжение восстановлено в домах жителей Брестской области. В других регионах работы продолжаются. Энергетики трудятся круглосуточно. Аварийные бригады делают все, чтобы подача электроэнергии была восстановлена в ближайшее время. Предупрежден, значит вооружен. Спасатели проводят профилактику в жилом фонде Минска. Задача – не допустить пожаров и гибели людей. Акция «Безопасный объект» прошла в одном из общежитий. Все как в случае ЧП. Эвакуация людей и отработка действий спасателей и жильцов. Ведь от того, насколько быстро и слаженно готовы действовать, зачастую зависит жизнь человека. Статистика показывает, чаще всего причиной трагедии становится человеческая беспечность. Неосторожное обращение с огнем, курение, нарушение правил эксплуатации электроприборов и оборудования. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай и по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик Бай» по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Руди, Лима и Сара Ди Уоррен.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норма.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
3: Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Президент поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Сфера вышла на принципиально новый уровень и сделала уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул глава государства. Подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске задержан в течение суток. Спецоперацию проводили сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов «Алмаза». Мужчина пытался скрыться за границу. Это 34-летний минчанин. В пятницу вечером он в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в ювелирный магазин на проспекте Независимости. Во время налета сработала тревожная сигнализация. К моменту приезда милиции преступник скрылся, а вскоре удалось выйти на его след. Беглец задержан в Орше. Имущество, добытое преступным путем, было при нем. При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружен предмет, похожий на пистолет, накладная борода и парик для маскировки. Следственные и процессуальные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело за разбой. Минская молодежь благоустраивает столичные дворы. Только за два месяца в порядок привели свыше 90 локаций. Территории подбирали не случайно. В первую очередь рассматривали обращения граждан и заявки, поступившие в службу 115. Отдавали предпочтение зонам, требующим пристального внимания, чтобы привести в порядок как можно больше уголков города. Молодежь работает в ключе сквозного задания «Волонтер ЖКХ». Это часть республиканского волонтерского марафона «Добро.бел», который проводит Минский комитет БРСМ. В Новогрудке раскрыли все секреты ажурного кода страны. Город погрузился в фестивальную атмосферу. Воскресенье – заключительный день. Праздник с уклоном в здоровый образ жизни и развлечения для всей семьи на центральных улицах. А накануне целый день фестивалили в чаше замка. Пробовали делать знаменитую новогрудскую вытянанку – выбиванку. Были гастрофест, мастер-классы, даже сырный суп от шефа. Готовил и угощал глава района. Кульминацией стал концерт от телеканала ОНТ. Такую большую сцену в Новогрудке установили впервые. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Эйдам Бэйер и Диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCode Эйдам Бэйер и хорватский продюсер Диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшен и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом.

0: доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Новый трек.

0: игры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Систематизировать погоду в понедельник не получается. Или как-то обобщить. Поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Широкий спектр взаимных интересов – от создания совместных сборочных производств до сотрудничества в сфере науки. Беларусь и Мьянму сближает схожее видение глобальных процессов, и на этом фундаменте партнеры готовы динамично двигаться дальше. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко и Мина Унхлайн обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Важно, чтобы достижения в политической плоскости имели скорейший эффект в экономической сфере. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Александр Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Президент отметил, что сфера вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Крушение планов Вермахта – особая дата в истории нашей Великой Победы. В этот день 83 года назад завершилась Курская битва – последнее крупное наступление немцев на Восточном фронте. Под знаменами Красной Армии тогда сражались воины 36 национальностей. Большинство – белорусы, русские, украинцы. Это была попытка немецких войск взять реванш после поражения под Москвой и Сталинградом. Планы командования Вермахта – окружить и уничтожить советские войска на Курской В выступе были разрушены. Красная армия сама перешла в контрнаступление и нанесла тяжелое поражение противнику. Защита прав покупателей. Генеральная прокуратура устранила нарушения при дистанционной торговле. Речь о заказе товаров в интернет-магазинах. Покупатель выбирает нужную позицию, знакомится со стоимостью и оформляет заказ. После подтверждения покупки цена должна оставаться неизменной. Продавец не вправе менять ее. Покупателям рекомендуют внимательно изучать условия продажи товаров на сайтах интернет-магазинов. В случае возможных нарушений следует своевременно обращаться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Систематизировать погоду в понедельник не получается. Или как-то обобщить. Поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новый трек.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены». Часа представляет сеть магазинов «Три цены».
0: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Белорусский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
3: Точные данные, которые помогают принимать важные государственные решения в экономике и социальной сфере. Работники статистики отмечают профессиональный праздник. Службе в Беларуси более века. За каждой цифрой ежедневный труд преданных делу людей. Статистика – ключевой драйвер экономического и социального прогресса. Ежегодно Национальный статистический комитет собирает и обрабатывает миллионы отчетов, чтобы люди и органы госуправления могли получить достоверные данные по различным показателям. Около 90% специалистов сферы – женщины, и почти каждый третий сотрудник в статистике работает уже более 20 лет. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Президент поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Сфера вышла на принципиально новый уровень, сделала уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул глава государства. Почти в два раза больше, чем годом ранее. Аграрии Минской области собрали рекордный урожай рапса. Хозяйства не только центрального региона, но и всей страны охотно отдают ему все больше посевных площадей. Тем более, что наши климатические условия идеально подходят для выращивания черного золота белорусских полей. И если в начале 90-х засевали порядка 50 тысяч гектаров, то в эту кампанию почти полмиллиона. Семена рапса по своей энергопротеиновой ценности почти в три раза превосходят ячмень. К тому же это наилучший предшественник для зерновых культур. Большая стройка ради маленьких пациентов. Новый корпус РНПЦ детской онкологии в Боровлянах почти готов. Работы одновременно на всех этажах. Трудится более 130 специалистов. Пока одни завершают отделку, другие занимаются инженерными сетями и монтажом оборудования. Но главное здесь не метры и этажи, а новые возможности для будущих пациентов. В корпусе разместят современный блок с 4 операционными, отделение трансплантации, реанимацию и палаты интенсивной терапии. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Дайан выпустили «Hardstyle» трек «Burn It Up». Армин Ван Бюрен объединился с продюсером Дайан для записи новой композиции «Burn It Up» с вокалом Скруфиза. Релиз сочетает трансовые корни Армина и характерное хард-дэнс-звучание Дайан. Это еще один шаг в творческой эволюции Армина, который все чаще экспериментирует с более жесткими жанрами. Ранее он уже использовал хард-стайл-вставки в своих сетах. Дайан известен своим темным техно-звучанием, поддержкой Сары Лендри и Амели Лэнс, а также выступлениями на «Awakening», «Веркнит» и «Мистери Лэнд». Трек вышел на Armada Music и уже получил ротацию на крупных фестивалях.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Новый трек.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норму.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: центре Первого.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей рабочей неделе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. На повестке дня были важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, а также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК. Глава государства посетил производство белорусского стрелкового оружия «Кидматек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кидматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Баку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Нейпида. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Президент поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Сфера вышла на принципиально новый уровень и сделала уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул глава государства. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.
0: В центре Первого.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Новий трек. Погода на Центр FM.
1: Систематизировать погоду в понедельник не получается. Или как-то обобщить. Поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Новый трек. Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

сейчас новости, которые так или иначе касаются женщин. В год белорусской женщины Минздрав запустил масштабный профилактический блок. Женщины 18-39 лет проходят гормональный скрининг и исследование овариального резерва. Это позволяет выявлять риски бесплодия задолго до клинических проявлений. Для молодых женщин предусмотрены акции «Будущая мама» и «Здоровье щитовидной железы». Для женщин старшего возраста целевые скрининги рака молочной железы и остеопороза. Таким образом, каждая белорусская женщина от юности до зрелого возраста находится в фокусе профилактической медицины. От Евросинии Полоцкой до современных многодетных матерей и героинь труда. Роль женщины в Беларуси всегда была духовным фундаментом страны. В 26-м, объявленном годом белорусской женщины, и в преддверии 30-летия Института парламентаризма эта тема обретает особое звучание. Председатель Совета Республики Наталья Качанова рассказала о запуске цифровой платформы «Лицом к истории. Женский путь Беларуси», адресной работе проекта «Рука помощи» и новых социальных инициативах, включая справедливый подход к выплате декретных пособий. Школьники и сотрудники воспитательно-оздоровительного лагеря «Зубрёнок» Минского автомобильного завода совместными усилиями создали самый большой логотип года белорусской женщины в Беларуси. От идеи до воплощения более 16 тысяч шишек. Уникальная мозаика – результат совместной работы коллектива и воспитанников лагеря. Дети из каждого отряда в течение 4 прошедших смен собирали шишки для масштабного проекта. Технологию создания придумали тут же в «Зубрёнке», спроецировав в ночное время логотип с высоты 3-го этажа. Сотрудники старательно перенесли очертания рисунка на плитку и стали выкладывать картинку. На это ушло 8,5 часов беспрерывной работы. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Eli и Fair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Fair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дип-хаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Fair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе. Они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2.

это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норма.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевале.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

cold sweat runs down.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норму.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Стив Аоки и Sub-Zero Project выпустили ремикс на трек Narrow Promises. Стив Аоки и голландский хардстайл-дуэт Sub-Zero Project официально представили свою версию культового трека Narrow Promises. Релиз состоялся после почти года тестирования на фестивалях. Трек уже звучал на Tomorrowland, в EDC в Лас-Вегасе, Ультра в Австралии, Ультра в Перу и на музыкальном фестивале в Амстердаме. Оригинал Promises с вокалом Алан Уотсон стал одним из определяющих треков раннего дабстепа, и переосмыслить его задача не из легких. Новая версия сохраняет эмоциональность основу оригинала, но добавляет мощные басовые линии и современное хард-дэнс звучание. Как отмечает Стив Аоки, они искали баланс между данью классики и новой идентичностью, и именно живые выступления подсказали, в каком направлении двигаться. Релиз также приурочен к 30-летию лейбла Аоки D-Mac, который в этом году отмечает юбилей серии шоу по всему миру.

Моби, Джейкоб Ласк, Блондиш и Кико Франко выпустили официальную версию Natural Blues. После сенсационного выступления Моби и Джейкоба Ласка на Coachella, лейбл Defected Records официально выпустил студийную версию трека Natural Blues. Над записью работали Моби, фронтмен группы Gabriels, Джейкоб Ласк, а также продюсеры Блондиш и Кико Франко. Это расширенная, наполненная соулом переработка классической композиции 99 года. Ранее клубная версия Блондиш и Кико Франко уже возглавляла чарт Beatport, но живое исполнение Ласка на фестивале дала треку новую эмоциональную глубину, и поклонники потребовали официальный релиз. Сам Ласк признался, что 10 минут на сцене с Моби изменили его жизнь. А песня напоминает, что даже в трудные времена мы не одни.

Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек When You Believe. Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию When You Believe с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита Counting Down the Days, но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

Эйдом Бэйер и Диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCode Эйда Бэйер и хорватский продюсер Диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшен и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

Армин Ван Бюрен и Дайан выпустили «Hardstyle» трек «Burn It Up». Армин Ван Бюрен объединился с продюсером Дайан для записи новой композиции «Burn It Up» с вокалом Скруфиза. Релиз сочетает трансовые корни Армина и характерное хард-дэнс-звучание Дайан. Это еще один шаг в творческой эволюции Армина, который все чаще экспериментирует с более жесткими жанрами. Ранее он уже использовал хард-стайл вставки в своих сетах. Дайан известен своим темным техно-звучанием, поддержкой Сары Лендри и Амели Лэнс, а также выступлениями на «Awakenings», «Веркнип» и «Мистери Лэнд». Трек вышел на Armada Music и уже получил ротацию на крупных фестивалях.

Eli и Fair выпустили трек «Ceremony» при участии Taylor. Британский дуэт Eli и Fair представили новый сингл «Ceremony» с вокалисткой Taylor. Релиз состоялся на лейбле Boom Records. Это дип-хаус-композиция с глубокими синтезаторами, атмосферным битом и запоминающимся вокальным хуком. Тематика трека — преданность и увлеченность. Eli и Fair с 2013 года создают уникальное звучание, сочетающее эмоциональный вокал, кинематографичные синтезаторы и плавные басовые линии. У них более 1,5 миллиона слушателей в месяц на известной стриминговой платформе, они сотрудничали с Camel Fat, Медузой, Бука, Шейд, выступали на крупных фестивалях и имеют собственный лейбл NYX Music. В этом году они уже выпустили сингл Strange и Minion Dreams at Dusk часть 2.

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока. Антон Бай.
1: Реклама.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу Rave the World с Алок. Rave the World Radio.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Вы слушаете «Центр FM», танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу «Rave the World» с Алак. Rave the World Radio.

0: ивенты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Off episode 690 of Group Therapy with Above and Beyond.
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут менее громкие треки. Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Далее запись недели. Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. Proving that good things come to those who wait. This week's record of the week has been slow cooking in the smoke of nearly 10 years. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centerfm.com. Бай появится спустя несколько дней после

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Huge thanks to Esteva for tonight's guest mix. Head over to your streaming.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
2: С крупнейших фестивалей планеты.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены.

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Center FM.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальные звучания от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM. Spinning Sessions, Tune of the Week.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

0: behavior here on Spin In Sessions. And if you were with us last week, you heard this guy.
1: Вы слушаете Spin In Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spin In Records, только на Центр FM.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Центр FM. Spinning Sessions Fan Request. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: That is our fan request. That was Seppa with Inner Peace. Make sure you're following Spinning Records and at.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records только на.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Spinning Sessions. The Guest Mix.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.